0: спроса это дело.
1: Чилла была мала, когда мал был. Мандавай да бала рандавай хала. Инди пираты слушай фамбуль. Хулиганы с нашего двора.
2: Мой бац в чартах выдували кольца. Два шанса за ***ный ремикс.